0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Just

0: FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
1: Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «Running Wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. «Чарльстон» поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но «Чарльстон» стал мегапопулярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области начали подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Один из главных акцентов – наведение порядка и ремонт памятных мест. В регионе капитально отремонтируют 31 памятно-мемориальный объект в 17 муниципалитетах. Это памятники участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Кроме того, планируется благоустроить 7 парковых зон. Во всех муниципалитетах Ульяновской области организованы мероприятия по уборке и памятно-мемориальным объектам и в местах захоронения ветеранов. В них участвуют сотрудники учреждений, волонтеры, школьники и просто неравнодушные жители. В Ульяновске стартовала долгосрочная программа по защите прав потребителей на 2025 по 2028 годы. Ее запуск организовал муниципальный центр управления города по поручению главы города Александра Балдакина. Специалисты оказывают жителям бесплатно юридические консультации, помогают составлять претензии и жалобы на действия управляющих компаний, а также представляют интересы граждан в судах. Если возникают проблемы с управляющей организацией, неправильно начислили плату или некачественно оказаны услуги, в том числе если есть имущественный ущерб, специалисты центра всегда готовы помочь. Прокомментировали в администрации. Российские ученые создали ИИ-программный комплекс, определяющий концентрацию внимания человека в реальном времени. Технология помогает готовить фиджитал-спортсменов, позволяет отслеживать моменты снижения внимания и быстро восстанавливать оптимальное состояние для сложных симуляций. Комплекс основан на анализе ЭЭГ данных методом опорных вектором, достигнутых в точностью 97%. Система интегрируется в VR-шлемы, помогая спортсменам и тренерам оценивать ментальное утомление и планировать тренировки эффективнее. Возможны и социальные применения подобных технологий, такие как, например, в дистанционном обучении и цифровых тренажерах для коррекции СДВГ. «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Ученые нашли в Марокко новый вид гигантского морского мозазавра, жившего 67 миллионов лет назад. Его длина превышала 9 метров, что значительно больше размеров ранее найденных представителей подсемейства. Исследования показали, что новый вид занимал уникальную экологическую нишу благодаря особенностям строения челюсти и зубов. Находка свидетельствует о высоком разнообразии мозазавров в позднем меловом периоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
4: Реклама.
5: С Днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое пломбир «Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992-го в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
2: Ульяновск FM.

0: на Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
3: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
2: Реклама.
3: «Окна от Бориса». 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Музыка вашего
2: сердца. Радио «Ульяновск-ФМ».
5: Open up your eyes.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Одна смерть.
1: Вводные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Креветки королевские, варено-мороженые. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
4: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «Running Wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. «Чарльстон» поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но «Чарльстон» стал мегапопулярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканских рабов.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий как местных, так и на внешние рынки. В новом здании Ундоровского палеонтологического музея монтируют современную экспозицию. Губернатор Алексей Русских отметил, что раньше многие из 580 экспонатов хранились в запасниках и были недоступны. Теперь их представят публике с помощью мультимедийных экранов, сенсорных панелей и цифровых макетов. Новое здание значительно больше прежнего. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду.
2: «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности.
1: Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца.
2: Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой. А мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама. Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
3: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992-го в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

тебе к метро. Скажи на милость, а ты совсем не изменилась? Нет, нет. Привет, а жить ты будешь долго? Я вспоминал тебя вот только в обед. Прости, конечно же, нелепо,

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области начали подготовку к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Один из главных акцентов – наведение порядка и ремонт памятных мест. В регионе капитально отремонтируют 31 памятно-мемориальный объект в 17 муниципалитетах. Это памятники участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Кроме того, планируется благоустроить 7 парковых зон. Во всех муниципалитетах Ульяновской области организованы мероприятия по уборке и памятно-мемориальным объектам и в местах захоронения ветеранов. В них участвуют сотрудники учреждений, волонтеры, школьники и просто неравнодушные жители. В Ульяновске стартовала долгосрочная программа по защите прав потребителей на 2025 по 2028 годы. Ее запуск организовал муниципальный центр управления города по поручению главы города Александра Балдакина. Специалисты оказывают жителям бесплатно юридические консультации, помогают составлять претензии и жалобы на действия управляющих компаний, а также представляют интересы граждан в судах. Если возникают проблемы с управляющей организацией, неправильно начислили плату или некачественно оказаны услуги, в том числе если есть имущественный ущерб, специалисты центра всегда готовы помочь. Прокомментировали в администрации. Российские ученые создали ИИ-программный комплекс, определяющий концентрацию внимания человека в реальном времени. Технология помогает готовить фиджитал-спортсменов, позволяет отслеживать моменты снижения внимания и быстро восстанавливать оптимальное состояние для сложных симуляций. Комплекс основан на анализе ЭЭГ данных методом опорных векторов, достигнутых в точностью 97%. Система интегрируется в VR-шлемы, помогая спортсменам и тренерам оценивать ментальное утомление и планировать тренировки эффективнее. Возможны и социальные применения подобных технологий, такие как, например, в дистанционном обучении и цифровых тренажерах для коррекции СДВГ. «Единая Россия» в новонародной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Ученые нашли в Марокко новый вид гигантского морского мозазавра, жившего 67 миллионов лет назад. Его длина превышала 9 метров, что значительно больше размеров ранее найденных представителей подсемейства. Исследования показали, что новый вид занимал уникальную экологическую нишу благодаря особенностям строения челюсти и зубов. Находка свидетельствует о высоком разнообразии мозазавров в позднем меловом периоде. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Очень нравятся истории, которые заканчиваются хорошо, как в песне группы «Сплин. Мое сердце». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего дня. Сегодня среда, 6 мая. Сегодня сердечко замирает у тех, кто заказывал летнюю погоду. А вот, пожалуйста, получите. Впереди у нас много прекрасной музыки, от которой сердце будет то замирать, то пускаться буквально в пляс. Впереди «Португал Демен» и песня «Dive into the Ocean».

0: Не забываем про музыкальные новинки, помним и про золотые хиты. Впереди Шаде, Smooth Operator. И чтобы добавить красоты не только в музыке, сейчас поговорим про тюльпаны.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: когда приходит солнце, когда приходит тепло, хочется двигаться как-то уже неторопливо, и по этому поводу у нас есть соответствующая музыка. Впереди мистер Данос, песня «О-ла-ла».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск FM.
1: А сейчас давайте посмотрим, что же в золотой коллекции часа. В этом выпуске у нас Lana Del Rey, Young and Beautiful, чуть раньше Savage Garden, и уже скоро лейтбэк, солнечное регги откроют золотую коллекцию этого часа.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: В золотой коллекции этого часа Лана Дель Рей и песня, которая частенько оказывается в нашей романтической коллекции, но не сегодня. В пяти песнях о любви, которые начнутся уже очень скоро, у нас есть другие песни, потому что песен о любви, как вы понимаете, бесчисленное множество. Пять песен о любви, лучших на сегодня, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка, оркестр Поля Мориа и мелодия «Пардон Муа».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
3: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
4: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
4: Реклама. «Окна от Бориса». 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио «Ульяновск-ФМ» украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви откроют «Мумитроль» с песней «Фантастика». Чуть раньше у нас «Pretenders» и буквально песня обещания «I'll stand by you». А прямо сейчас «Atomic Kitten» «If you come to me».

Сегодня в пяти песнях о любви Дункан Лоренс и песня, которую можно перевести как «Игра», а чуть раньше Eurythmics «The Miracle of Love» или «Чудо любви». К чудесам любви и к лучшим проявлениям в виде пяти песен о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня уже середина рабочей недели. И чем ближе к концу середины рабочей недели, тем скорее наступят майские выходные. Впереди у нас Eagle Eye Cherry. «Safe Tonight».

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Хороший день в компании прекрасной музыки. Не забываем про золотые хиты. Помним и про музыкальные новинки. У нас впереди как раз One Republic и песня Give Me Something.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: А вот сейчас можно заглянуть в наше с вами ближайшее музыкальное будущее. Впереди тройка песен золотой коллекции. В этом выпуске Вивиан О'Хара и Адриан Сана, чуть раньше и Тайп, а откроют золотую коллекцию Адриана Челентано. И песня, слова которой вы можете не знать, но подпевать этой песне запросто можно. Называется она «Сюзанна».
1: Золотая коллекция. Радио Уль.

0: золотой коллекции этого часа. Вивиан О'Хара и Адриан Сана. Too Late to Cry. О том, что некоторые вещи нужно делать в определенное время. Например, слушать хиты золотой коллекции в последнюю четверть часа. К очередной подборке песен золотой коллекции обязательно вернемся. Совсем скоро у нас Scorpions, Wind of Change. А еще у нас по плану инструментальная музыка. Это Space и мелодия Magic Fly.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: касается, а у нас уже понемногу начинается летнее настроение, не будем от него отказываться. С вами Андрей Королёв, хорошего дня вам, сегодня среда, 6 мая. Впереди у нас музыканты из Австрии, дуэт, который играет музыку в стиле электроника. Послушаем их песню «Райт».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. С днем Великой Победы! Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое пломбир «Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

«Золотые хиты» — это Милен Фармер. Сегодня 6 мая, тот самый Юрьев день, не то чтобы это праздник, который отмечался, но в этот день, как правило, отмечали начало весенних полевых работ, а это уже что-то. И сегодня день Георгия Победоносца. Георгий, Юрий — это примерно про одно и то же. Ну а к полевым работам мы еще обязательно вернемся. Впереди у нас Sugababes, песня «Stronger».

0: Ульяновск-ФМ 104.2.
1: С нами всегда прекрасная музыка, которая нам помогает отдыхать и настраивает нас на сохранение рабочего настроения, это как минимум. Впереди Кайра и ее песня «Сауа».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Есть один способ, чтобы услышать песни золотой коллекции. Это подождать и, дождавшись последней четверти часа, насладиться тройкой песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске у нас Sunrise Avenue, чуть раньше Erasure, а откроет золотую коллекцию Depeche Mode с песней Personal Jesus. Кстати, у Дэвида Ганна, у вокалиста группы Depeche Mode, скоро, а именно 9 мая, день рождения.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad. Впереди Our Odeon, песня про друзей, песня Friends, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия Pure Paradise.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. «Пилюля» — на всех маркетплейсах страны.
3: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Красивые песни порою очень хорошо дополняют красоту, весеннюю красоту за окном, очень своевременно, только что Джо Дассен, Acid 2, Next Is The Pa. Ну а впереди у нас А-студио, мощный хит, так же как все, музыка, которую мы любим.

0: Ульяновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Конечно же, не забываем про музыкальные новинки. Куда же без них? Впереди Зейн и его песня «Die for me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Леди Гага, Майкл Джексон откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue «A World Without You».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяна.

В золотой коллекции Леди Гага «Алехандро». После каждого выпуска золотой коллекции оказывается легкое чувство недосказанности, как будто хочется золотых хитов еще. Обязательно будет и уже меньше, чем через час. Скоро послушаем группу Queen «The Show Must Go On», а еще у нас впереди инструментальная музыка. И в этот раз послушаем Баха в современной обработке.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 1 мая в Ульяновске торжественно открыли парковый сезон. Во всех городских парках прошли концерты, мастер-классы, фитнес-зарядки и детские программы. В парке Прибрежный завершается установка колеса обозрения высотой 30 метров. В парке 40-летия ЛКСМ на базе зоопарка планируют открыть центр реабилитации диких животных. В новом сезоне все парки перейдут на единую карточную систему через мобильное приложение «Парки Ульяновска», что упростит навигацию и получение услуг. В парке Победы появится бесплатный Wi-Fi, новое кафе и благоустроенная площадка под памятник участникам специальной военной операции. В парке «Семейный» появится современная детская площадка, баскетбольная зона и обновленное кафе «Ладзин». Парк «Винновская роща» в этом году отметит 60-летие и 10-летие возрождения аттракционов. Здесь проведут капитальный ремонт и благоустройство. Глава города Александр Балдакин сообщил, что в Ульяновске уже утвержден маршрут акции «Бессмертный полк». В этом году маршрут шествия в память героев Великой Отечественной войны утвержден от Дома Советов и бульвара Пластова до площади 30-летия Победы, уточнил мэр. Он также отметил, что очное проведение шествия пока не окончательно гарантировано. По соображениям безопасности оно может не состояться, однако есть возможность принять участие в формате онлайн. По словам Балдакина, жители заранее будут проинформированы о финальном решении и порядке участия. Организаторы просят ульяновцев следить за официальными объявлениями. Если очный формат отменят, акции «Памятные материалы» перенесут в сеть, чтобы каждый мог почтить память своих родных и земляков. Как сообщают РИА Новости, правительство утвердило поправки, меняющие порядок экзаменов на водительские права. Теперь практически экзамен назначат в течение 60 дней после теории вместо полугода. Если не успеть, придется пересдавать теорию. Экзамен прекратят при использовании средств связи фото и видеоаппаратуры справочных материалов. Результаты аннулируют пересдача через год. С будущего года медсправку при подаче заявлений через госуслуги можно не прикладывать, если она есть в реестре. При истечении срока справки экзамен приостановят, но возобновить его можно будет по данным из электронного реестра. В России в текущем году расширят список профессий для альтернативной службы. С таким предложением выступил министр труда из-за вступления в силу с начала года обновленного общероссийского классификатора профессий. В него добавлено около 1700 новых позиций, включая детализированные врачебные специальности, такие как травматолог-ортопед, невролог-офтальмолог. В список профессий для АГС войдут 363 позиции, а количество организаций для прохождения вырастет с 1998 до практически 2000. Ученые из Красноярского научного центра разработали инновационный метод оценки численности рыбных ресурсов. Они применили беспилотники с высокочувствительными камерами для съемки дна рек на мелководьях. Эти фотографии помогают искусственному интеллекту выявить площади водных мхов, служащие основным источником пищи для промысловых рыб, включая хариуса. Полученные результаты были представлены международной научной общественности путем публикации статьи в престижном зарубежном издании. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.

Группа «Танцы минус», песня «Цветут цветы» и уже точно не с холодным запахом зимы. Где же его сейчас взять? С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 6 мая. Впереди у нас Бруно Марс и очень светлая, энергичная песня «I just might».

Золотые хиты — это Лес Маккеон, о том, что такое любовь в песне «Love is just a breath away». Трактовок любви может быть много, главное, чтобы все заканчивалось хорошо. Впереди у нас Адель и очень красивая песня «Hello». Hello.

0: Надеюсь, вы еще успеваете сохранять рабочее настроение, несмотря на то, что уже близится вечер рабочей среды, и погода располагает. Впереди у нас The Weeknd и песня Dancing in the Flames.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». У нас впереди тройка хитов из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Кристиан Леонтио, No Mercy, а еще Рик Эсли, Never Gonna Give You Up.
1: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

0: В золотой коллекции этого часа Кристиан Леонтьев «Story of my life». С вами Андрей Королев. Желаем приятного вечера в завершении рабочей среды. Встречаемся мы с вами послезавтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка. В этот раз Ян Хаммер и мелодия «Крокетс».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» — это про любовь. «Пилюля» — косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас в Ульяновске будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Наверняка среди вас есть те, кто их песни слушал еще в школе. Это Агата Кристи. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Прекрасно вам его провести. А из

0: А это Мадонна, у которой недавно на фестивале Коачелла стащили костюм. Пропали фиолетовый корсет, куртка Гуччи и сапоги, в которых она выступала вместе с Сабриной Карпентер. По словам Мадонны, в этих вещах она выступала на своем первом фестивале Коачелла в 2006 году. Так что вещи памятные, ну, может быть, они еще и найдутся за вознаграждение. Дальше у нас с вами группа 30 февраля. Послушаем песню «Примером».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Легкого вам завершения этого рабочего дня, хорошего настроения. И время уже заглянуть в нашу золотую коллекцию. В ней Ace of Base, также Amel Band. А еще послушаем хит Стинга «Fragile».
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск

0: Амель Бэнд, песня называется «Ужуве», «Куда я иду», а время сейчас у нас с вами такое, что кто-то наверняка уже идет в сторону дома. Всем хорошего вечера. Роксет, «Milk and Toast and Honey» в новом часе. До этого у нас с вами еще инструментальная композиция.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области в первом квартале текущего года производство продуктов питания выросло на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно увеличился выпуск растительного масла и рыбной продукции. Также выросли объемы производства муки, мучных кондитерских изделий, сметаны, творога, шоколада и сахарных изделий, молока и крупы. В региональном министерстве агропромышленности комплекса отмечают устойчивый рост и расширение ассортимента, а также активную работу предприятий как местных, так и на внешние рынки. В новом здании Ундоровского палеонтологического музея монтируют современную экспозицию. Губернатор Алексей Русских отметил, что раньше многие из 580 экспонатов хранились в запасниках и были недоступны. Теперь их представят публике с помощью мультимедийных экранов, сенсорных панелей и цифровых макетов. Новое здание значительно больше прежнего. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в классе. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его словам, это сделает обучение интереснее, поможет изучать природу и ботанику, а также будет стимулировать интерес детей. Парламентарий отметил, что подобная практика часто применяется в зарубежных школах и позволяет разнообразить учебную среду. «Единая Россия» в новой народной программе сделает акцент на развитии инженерного образования. Партия планирует расширять сеть инженерных классов, внедрять новые стандарты, развивать навыки работы с искусственным интеллектом и современным оборудованием. Особое внимание уделяется равному доступу детей к техническому творчеству и созданию сквозной модели подготовки кадров. В народную программу поступают предложения по развитию технического образования, больше практики, стажировок, дуального обучения и инженерных классов при поддержке заводов. Программа будет состоять из предвыборной и идеологической частей. Для ее подготовки создан экспертный совет из представителей науки, образования, промышленности и общественности. Японские ученые открыли вещество метарубин, способное замедлять старение сердечной мышцы и частично восстановить ее функции. Соединение, созданное на основе природного компонента из барбариса, улучшает работу клеточных энергетических станций, митохондрий, количество и активность которых с возрастом снижается. Метарубин стимулирует выработку молекул, поддерживает качество митохондрий и положительно влияет на работу сердца. Эффективность препарата доказана в экспериментах на старых мышах. Открытие может стать основой для новых методов лечения возрастных заболеваний сердца. Курс валюты на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Если очень хочется остаться, то почему бы и да? Только что дискотека «Авария». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер. Оставайтесь с нами. Скоро вместе послушаем золотой хит «Bangles». А до этого еще современный «Dive into the ocean». Окунуться в океан твоей любви.

Здесь для вас звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже завершать этот рабочий день. Только что Bengals Eternal Flame. Дальше у нас с вами еще супермод Tell Me Why.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. А далее композиция «Басон». Но прежде еще Анна Романова расскажет нам, какие цветы лучше не ставить в вазу рядом с яблоками.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется нектиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид – тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.

0: А дальше у нас с вами такие музыканты, ради которых хочется остаться здесь. Они попали в золотую коллекцию. Послушаем Эмилию, Big Big World, Lighthouse Family, Run, Beach Boys, California Dreamin'. С этого хита начнем наш с вами золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: наслаждаться пейзажем, слушать музыку и все это вместе с тобой. Об этом Run Lighthouse Family. Это была наша с вами золотая коллекция. А дальше David Chervet, Leap of Faith. До этого еще узнаем, что завтра будет с погодой. Чуть раньше инструментальная композиция.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
5: Пилюля – на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

«Секрет», музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами певица, которая сейчас находится в отпуске вместе со своим женихом, отдыхает в Копенгагене. Это Дуа Липа. Ее композиция называется «Гудини». И нам с вами прекрасного отдыха после работы.

0: О, Pretty Woman, саундтрек фильма «Красотка». И на днях красотка картины Джули Робертс пошла на свидание со своим мужем в театр. Дальше у нас с вами еще Кэти Перри, «Hot and Cold».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Мороженое «Пломбир Гигант». Рожок ванильный. 120 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала, будешь одета, как невеста, а я...

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Вам приятного вечера, хорошего настроения. Адалёна, с вами еще золотая коллекция, в которой доктор Албан, It's My Life, Адель, Someone Like You, Black, Wonderful Life. С этого хита начнем золотую коллекцию.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

Это Адель, эффектно завершила нашу с вами золотую коллекцию. Далее Spice Girls, Viva Forever. До этого расскажу о погоде уже на четверг, а чуть раньше инструментальная мелодия «Summer».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск-ФМ.

пошел домой по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

снег вошел вслед за мной. И вдруг снег растаял, увидел тебя. На пороге остались только капли дождя. Нас уносит река плавных весел волнами.

0: Вячеслав Бутусов, песни идущего домой и нам с вами прекрасного отдыха после работы. Далее композиция «Райт» команды «Клан Карусель». Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Ульяновск FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Нас с вами ждет пронзительный хит Love Somebody Моргана Уоллена. Прежде Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
1: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
2: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск ФМ 104.2.
1: Реклама. С Днем Великой Победы! «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Креветки королевские, варено-мороженые. 700 граммов, 479 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

тысяч планет надо мною, не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Вся эта музыка звучит здесь для вас, а вам хорошего отдыха. Далее Лиз Маклернан, Woman in Love. Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Раки. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем плюс 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

По мальхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом. На заваленке с домом дедом парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот,

с места не сойду, врет, сойдет. Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонь.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Despacito.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.